0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л. номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM в Самаре, 7 часов 1 минута, плюс 25 на улице, днем до 35-37, преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» с новостями Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. На фоне объявленной в регионе ракетной опасности в Самаре приостановлено движение наземного общественного транспорта. Метро продолжает работать в штатном режиме. В аэропорту Курумыч действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. В регионах Поволжья введен запрет на проезд грузовиков по трассам федерального значения. Он действует с 10 утра до 10 вечера из-за жары. При температуре воздуха выше плюс 32 градусов верхний слой асфальта размягчается, тяжелый грузовик может продавить покрытие. Правила на федеральных трассах могут быть разными. В одном регионе порог может быть 10 тонн на ось, в другом – ниже или выше. Сегодня местами по Самарской области ожидается до плюс 40, во вторник жара чуть спадет. Сотрудники автобазы с сегодняшнего дня уходят в ежегодный корпоративный отпуск. Он продлится до 16 августа. В этот период планируется модернизация производственных линий. На эти работы направят более 370 миллионов рублей. Большая часть мероприятий связана с подготовкой к запуску производства новой «Лады Азимут». В частности, установят манипулятор для монтажа лобового стекла, запустят систему автоматического нанесения клея мастики и проведут другие технические работы. Кроме того, завод продолжит подготовку к расширению модельного ряда, в том числе начнутся работы, связанные с выпуском «Лады Гранты» с автоматической коробкой передач. Выход этой модели запланирован на 2027 год. В августе россиян ждут несколько астрономических явлений. 13 августа наступит пик Персеид, самого мощного звездопада года. На небе будет видно до 100 падающих звезд в час. В ту же ночь можно будет разглядеть сразу 6 планет – Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер. Финал астрономического месяца наступит 28 августа, когда случится частичное затмение Луны. В сети стартовал спин-офф теории Большого Взрыва под названием «Стюарт Блюм не смог спасти Вселенную». По сюжету владелец магазина комиксов случайно ломает устройство Шелдона, из-за чего начинается апокалипсис. Героям предстоит путешествовать по мультивселенной, по разным мирам и эпохам. Сериал вышел в пятницу на платформе HBO Max. В целом критики встретили его скорее позитивно. Крылья Советов и Акрон стартовали в новом сезоне РПЛ. Самарцы на выезде сыграли с московским «Динамо». Встреча завершилась нулевой ничьей. В свою очередь, Акрон на старте чемпионата потерпел разгромное поражение от «Зенита». Гости отправили в ворота тольяттинцев 5 безответных мячей. По итогам первого тура «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Крылья на 10-м месте, Акрон на последнем – 16-м. В следующем туре 1 августа крылья на выезде сыграют с ЦСКА. Акрон в этот же день в Самаре примет «Рубин». Доллар на сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16-21 метров в секунду. Температура днем плюс 35-37. Сейчас в Самаре 25 градусов.
4: Реклама.
5: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: Это музыка, которую мы любим на радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 7 часов 12 минут. В нашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Доброго вам утра понедельника на календаре 27 июля. На улице сейчас плюс 25. Очень жарко будет днем. Обещают до 35-37. Преимущественно без осадков. Что астрологи спрогнозировали на эту неделю, мы послушаем в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. Сейчас на радио Мегаполис информация о дорожной обстановке в Самаре. По данным Яндекс.Карт, к этой минуте свободно на дорогах. Есть затор на Нововокзальной, который пройдет минут 5 от Московского шоссе до Новосадовой. Скорость потока там не превышает 9 км в час.
1: Радио Мегаполис. Самара. 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 7 часов 17 минут. Что за ярко-фиолетовый корнеплод завоевывает мир? Узнаем на 103.6 FM. Через 5 минут, примерно сейчас, на радио Мегаполис, Анна Романова и гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя разумных шагов. В некоторых делах придется взять паузу. Возможно, серьезное противостояние с родственниками или партнерами. Тельцы, время перемены роста, но и большой траты сил. На конец недели желательно запланировать полный отдых или начало отпуска. Близнецы, привычные дела замедлятся. Но не все же бежать вперед. Это время насладиться результатами своего труда и побыть немного в спокойствии. Раки. Для прорыва потребуется воля и дисциплина. Если же напрягаться не хочется, то не планируйте больших дел. Неделя будет хороша и без них. Львы. Темная полоса позади. На этой неделе все будет удаваться. Оглянувшись назад, вы сможете проанализировать ошибки и извлечь из них хороший урок. Девы. Вы увидите результаты своих усилий. Это неделя расцвета уверенности и новых планов. Объединяйтесь с надежными партнерами. Весы. Настало время отделить зерна от плевел, то есть суть и смысл от ненужной шелухи. Это неделя отказа от дел, которые не ведут вас к росту и пониманию. Скорпионы. Вы получите то, что хотели, но цена может оказаться слишком высокой. В течение недели будет несколько ситуаций непростого выбора. Стрельцы. Неделя ослабления интуиции и потеря связи с близкими или партнерами. Вы окажетесь на перепутье без понимания дальнейших действий. Козероги. Неделя призывает к поездкам и командировкам. Вы почувствуете себя максимально активными и способными на серьезные решения и большие дела. Водолеи. Пришло время разбираться со старыми семейными проблемами, чего бы они ни касались. Не бойтесь перемен, даже резких, они будут полезными. Рыбы. Возможны ссоры и потери, но вы увидите, что они уносят только то, что было вам не нужно. Смело принимайте перемены и работайте на будущее.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». В Самаре 7 часов 22 минуты. За окном плюс 26 градусов. На 103.6 FM. С нами сейчас Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Витрины модных кафе Токио, Нью-Йорка и Берлина массово окрасились в ярко-фиолетовый цвет. Крупные российские города тоже постепенно подхватывают этот тренд. Речь про убе. Это экзотический корнеплод родом из Филиппин. Жителям Азии он заменяет привычную нам картошку. Его мякоть имеет фантастический фиолетовый оттенок, а вкус совершенно не похож на картофельный. Кондитеры и бариста описывают его как нежное сочетание сладкой ванили, сливок и легкого орехового послевкусия. Убе мягкий, приятный и понятен абсолютно каждому с первой пробы. Из него делают необычное мороженое, пирожные и, конечно, убе-латте красивого сиреневого цвета. Кофе в нем, кстати, чаще всего нет. Порошок корнеплода просто смешивают с горячим молоком. Если во время прогулки в кофейне нам встретится этот сиреневый напиток, предлагаю попробовать.
4: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду. Местами порывы до 16-21 метров в секунду. Температура днем до 35-37 градусов. Сейчас в Самаре плюс 26.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 7.44 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного утра вам желаю, на календаре понедельник, 27 июля. У кого в России сегодня профессиональный праздник, Катя Григорьева расскажет нам минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ Вертикаль, третий этаж.
2: Устрой настоящий гастрономический праздник на свежем воздухе. Утка Тулыбина в брусничном и пекинском маринаде. Всего 399,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио Мегаполис.
0: Расскажу о дорожной обстановке. В Самаре, по данным Яндекс.Карт, к этой минуте на 3 балла загружено движение в городе. Самые крупные скопления транспорта на 22-го парсъезда от Победы до Заводского шоссе, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и на Георгия Димитрова от Тополей до Демократической.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, в Самаре 7 часов 49 минут. Пора послушать Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июля – профессиональный праздник у проводников в мир госуслуг, работников МФЦ. Он приурочен к дате вступления в силу закона о многофункциональных центрах в 2010 году. МФЦ также известны под брендом «Мои документы». Они бесплатно предоставляют сотни услуг. Например, там можно зарегистрировать недвижимость и бизнес, оформить пенсии и пособия, получить паспорт, загранпаспорт и права, записать ребенка в детский сад и школу, и даже организовать досуг. Так что у работников МФЦ высокая нагрузка и большой объем работы. Один сотрудник и паспортист, и пенсионник, и регистратор. Кроме того, законы постоянно меняются, и необходимо регулярно знания обновлять. А еще существует дресс-код, система оценки качества работы и дисциплинарные взыскания. По опросу известной сети составлен портрет идеального специалиста МФЦ. И он такой – отзывчивый, доброжелательный, вежливый, компетентный. И, конечно, стрессоустойчивый.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

Самаре 7 часов 59 минут, на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: до 35-37, преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Ситуация с топливом на АЗС в регионах России стабилизируется. Работает больше заправок, а очередей стало меньше, сообщил глава Минэнерго Сергей Цивилев. Положительная динамика наблюдается в Татарстане, также нормализуется топливный рынок в Саратовской области. Ведется работа по насыщению внутреннего рынка, учитывая специфические нужды каждой области, сообщает агентство ТАСС. Министр отметил, что региональные власти несут ответственность за реализацию принятых решений и рекомендаций. Они также могут вводить временные ограничения для более эффективного обеспечения топливом граждан и бизнеса. Экстремальная жара накрыла Самарскую область, ее пик придется на сегодня. Местами по региону воздух прогреется до плюс 40. Существенных осадков не предвидится. Уровень погодной опасности повышен до оранжевого. В госавтоинспекции советуют водителям избегать дальних поездок в пик жары с 11 до 17 часов и иметь в дороге запас воды. В регионах Поволжья введен запрет на проезд грузовиков по трассам федерального значения. Он действует с 10 утра до 10 вечера из-за жары. При температуре воздуха выше плюс 32 верхний слой асфальта размягчается, тяжелый грузовик может продавить покрытие. Правила на федеральных трассах могут быть разными. В одном регионе порог может быть 10 тонн на ось, в другом – ниже или выше. Самаре с помощью комплекса видеофиксации выписали штрафов на 3 миллиона рублей за парковку на газонах. Проект автоматической фиксации реализуется с мая. Сейчас комплексы фиксируют парковку на газонах, размещение транспорта у контейнерных площадок, а также наличие мусора во дворах в промышленном и Кировском районах. Информация о нарушениях автоматически загружается в систему электронной ЖКХ, затем ее рассматривают в госжилинспекции, и нарушитель получает штраф. «АвтоВАЗ» планирует выпустить «Ладу Гранту» с автоматической коробкой передач в 2027 году. Подготовка к запуску модели уже началась. На автомобиле установят вариатор от флагманской «Весты», сообщает портал «АвтоВзгляд». Ожидается, что такая коробка передач будет работать только в паре с 90-сильным бензиновым двигателем. «Гранта» остается самым продаваемым автомобилем в России по итогам июня этого года. Российский футбольный союз снял с крыльев советов запрет на регистрацию новых игроков, об этом сообщается на сайте РФС. Ограничения были наложены на самарский клуб в конце мая из-за долга перед «Зенитом» за трансфер нападающего Ивана Сергеева. Крылья с этим долгом рассчитались. В минувшие выходные крылья советов стартовали в новом сезоне РПЛ. Самарцы в гостях сыграли в ничью 0-0 с московским «Динамо». Акрон, между тем, в Самаре пропустил 5 безответных мячей от «Зенита». Главный тренер тольяттинцев Зржан Благоевич после матча заявил, что не ожидал такого результата. По мнению специалиста, его подопечные слишком уважительно относились к сопернику на поле, а также не показали того, что делали на сборах. Доллар на сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей и 89 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Сегодня переменная облачность ожидается в Самаре, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16-21 метров в секунду. Температура днем плюс 35-37. Сейчас в Самаре 26 градусов.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 8.12. Самаре. Радио Мегаполис 103.6 FM. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю вам отличного утра. Понедельник на календаре 27 июля. На улице сейчас плюс 27 градусов. До 35-37 ожидается днем. Преимущественно без осадков. Ученые выяснили, почти у 80% из нас в голове живут чужие клетки. Подробнее об этом в ближайшие 10 минут на 103.6 FM. Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Сильнее всего на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го партсъезда, на Московском шоссе от Авроры до 4-го проезда, на Демократической от 11-й линии до Георгия Димитрова, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
1: Радио Мегаполис. Самара. 103.6 FM.

0: На радио Мегаполис «Золотые хиты». В Самаре 8 часов 20 минут. За окном плюс 27 на 103.6 FM. Послушаем прямо сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Иногда мы ловим себя на мысли: сейчас я поступаю точь-в-точь, как моя мама. И это не просто воспитание или привычка. Наша связь устроена гораздо глубже, буквально на клеточном уровне. Ученые из Калифорнийского университета исследовали ткани мозга здоровых людей разных возрастов и пришли к поразительному выводу. Почти у 80% из нас в голове живут чужие клетки, чаще всего материнские. Они проникают туда еще до рождения и остаются на всю жизнь. Передовые тесты подтвердили, эти клетки нашли даже у 90-летних мужчин. Биологи называют это микрохимеризмом. Но самое невероятное, мамины клетки не просто гостят в нашей голове. Попадая в мозг ребенка, они трансформируются. В молодости они превращаются в полноценные нейроны, а в старости становятся клетками иммунной защиты. То есть чужая биологическая копия всю жизнь помогает нашему мозгу работать и развиваться. Правда, ученые шутят, в редких случаях это могут быть клетки старшего брата или даже бабушки. Но мамин след главный. Так что, когда вы чувствуете поддержку близких за тысячи километров, вам не кажется, мама действительно всегда в вашей голове. В самом прямом, научном смысле слова.
4: Реклама.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
7: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре 8 часов 33 минуты, за окном плюс 27. Подробный прогноз погоды на сегодняшний понедельник через минуту. Прежде краткий выпуск новостей на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Здравствуйте. В регионах Поволжья введен запрет на проезд грузовиков по трассам федерального значения. Он действует с 10 утра до 10 вечера из-за жары. Этим утром в Самарской области могут наблюдаться проблемы с мобильным интернетом. На фоне объявленной в регионе ракетной опасности он работает с ограничениями. Центробанк в пятницу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14% годовых. Решение ЦБ не совпало с ожиданиями рынка. Большинство аналитиков, опрошенных РБК, предсказывали, что впервые за год регулятор оставит ставку без изменений. В заявлении ЦБ говорится, что из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция в России составит 6-7%. «АвтоВАЗ» планирует выпустить «Ладу Гранту» с автоматической коробкой передач в 2027 году. Подготовка к запуску модели уже началась. На автомобиль установят вариант от флагманской «Весты», сообщает портал «АвтоВзгляд». РФС снял с крыльев советов запрет на регистрацию игроков. Поводом для наложения трансферного бана был долг перед «Зенитом». Самарский клуб с этим долгом рассчитался.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Местами порывы до 16-21 метров в секунду. Температура днем плюс 35-37. Сейчас в Самаре 27 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 8.43. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного утра вам желаю. На календаре понедельник, 27 июля. Именно в этот день, в 1853 году, родился писатель Владимир Короленко. За какие заслуги он получил прозвище «Совесть эпохи»? Катя Григорьева расскажет в предстоящие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый!

0: 8017-373-2010.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Что на самарских дорогах? Прямо сейчас посмотрим. На 4 балла загружено движение. Там, по данным Яндекс.Карт, крупнее всего скопление транспорта на Южном шоссе от поста ГИБДД до Авроры на Северном берегу. Можно простоять примерно полчаса. На Заводском шоссе затор минут на 8-10, а 22-го парсъезда до Кабельной. Затруднения наблюдаются также на Московском шоссе от Авроры до 4-го проезда и на Георгия Димитрова от Тополей до Демократической.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис 103.6 FM, 8.49, Самаре. Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июля 1853 года в Житомире родился Владимир Короленко, автор пронзительных повестей «Дети подземелья» и «Слепой музыкант». Он был еще и журналистом и известным правозащитником. Современники называли его адвокатом слабых и угнетенных и совестью эпохи. Отец писателя был судьей с безупречной репутацией, и обостренное чувство справедливости передалось и сыну. В царской России Короленко участвовал в народнических движениях и пережил политическую ссылку и тюрьму. Но и после революции критиковал власть, открыто выступал против красного террора большевиков и спасал людей от расстрелов ЧК без суда. Такой Короленко не нравился советской власти, но известного писателя не трогали. Он умер в Полтаве в 1921 году задолго до политических репрессий. Хранительницами литературного наследия отца стали две его дочери. Музеи писателя есть в Полтаве и в России, на Кубани, в хуторе Джанхот. В 80-е годы 19 века Короленко ездил в США. Итогом стал виртуозно написанный рассказ «Без языка» о русских крестьянах-эмигрантах, которые поехали за свободой в Америку. Рассказ глубокий, грустный, смешной и ироничный.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

8.59 в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM мы послушаем музыку, понятную без слов.

0: 37, преимущественно без осадков. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области объявили отбой ракетной опасности. Предупреждение действовало около 2 часов. Работали сирены. В регионе ограничивали мобильный интернет. В Самаре приостанавливали движение наземного общественного транспорта. К этому часу автобусы, трамваи, троллейбусы возобновили работу. Также возобновил работу Самарский аэропорт. Сейчас в Курумыче задержан вылет 11 рейсов. Пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов в России подписал президент Путин. Иностранцы будут обязаны содержать себя и членов семьи на уровне не ниже регионального МРОД, где они работают. Кроме того, срок временного пребывания детей мигрантов продлевают на время действия патента их родителя, но не позднее достижения ребенком 18-летнего возраста. Для продления пребывания взрослые будут обязаны делать авансовый платеж по НДФЛ с учетом каждого ребенка. Если патент не продлен либо аннулирован, иностранец вместе с детьми должен покинуть Россию в течение 15 дней. Прокуратура попросила отправить блогера из Тольятти Валерию Чекалину под домашний арест и возобновить рассмотрение ее уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС. Поводом стала поездка Чекалина, известный как Лерчик, из Москвы в Петербург. Источник также сообщил, что ранее изъятый загранпаспорт сейчас находится у блогера, что, по мнению обвинения, создает риск ее выезда за границу. Чекалину обвиняют в совершении незаконных валютных операций. Пик жары придется на ближайшие сутки. Местами в Самарской области столбики термометров могут достигать 40 градусов. Существенных осадков не ожидается. Медики рекомендуют избегать солнца с 11 до 3 часов дня, носить головные уборы, пить больше воды. В госавтоинспекции советуют водителям не оставлять в машинах детей и животных, избегать дальних поездок с 11 до 5 вечера, иметь в дороге запас воды. Во вторник, 28 июля, прогнозируются грозовые дожди. Местами температура понизится до плюс 30. При 5-дневной рабочей неделе в следующем году россияне будут отдыхать 118 дней. Такие предварительные данные содержатся в проекте производственного календаря. Об этом сообщает агентство РИА. Уточняется, что документ носит предварительный характер и будет окончательно утвержден осенью. Во втором полугодии 2026-го нас ждут две короткие рабочие недели – в начале ноября и в конце декабря. Это обусловлено праздниками Днем народного единства, который отмечается 4 ноября, и Новым годом. Доллар на сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16-21 метра в секунду. Температура днем плюс 35-37. Сейчас в Самаре 28 градусов.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.10 в Самаре, на радио «Мегаполис» «Золотые хиты» вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро, на календаре понедельник, 27 июля, на улице сейчас плюс 28 градусов. Мы начинаем разгадывать с вами невероятный вопрос на радио «Мегаполис». Спонсор игры АО «Синема Парк», кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркхаус» на третьем этаже. Два билета в кино у нас на кону. А невероятный вопрос на радио «Мегаполис» звучит сегодня так. Внимание! 10 лет назад это использовали больше половины из нас – а сейчас менее 10%. Повторю, 10 лет назад это использовали больше половины из нас. А сейчас менее 10%. А что это? Как вы думаете, 25-0-7-0-21? Делитесь предположениями по этому номеру. Желаю удачи. 25-0-7-0-21. Невероятный вопрос на радио «Мегаполис» 103.6 FM. Посмотрим быстро, что на дорогах Самары. Прямо сейчас, по данным Яндекс.Карт, движение в городе загружено на 4 балла. Сильнее всего на Южном шоссе от Уральской улицы до поста ГИБДД, на Московском шоссе от Потапова до 4-го проезда, на Ракитовском от Олимпийской до проспекта Карла Маркса.
1: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: 9.15. В Самаре мы разгадываем невероятный вопрос на радио Мегаполис. 10 лет назад это использовали больше половины из нас, а сейчас менее 10%. О чем может идти речь, как вы думаете? 25-07-021. Номер для ваших вариантов. Удачи. Доброе утро, слушаю вас.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Предположу, что это наручные часы.
0: Да, хорошо, принимается. Прекрасная версия, но мимо пока что. Спасибо, подумаем. Доброе утро, вы что ответите?
2: Доброе утро, мой ответ – спиннер.
0: Спиннер. Думаете, так много людей, больше половины из нас использовали спиннеры?
2: Думаю, да.
0: Пусть будет как вариант. Допустим, речь о чем другом. Все-таки спасибо. Доброе утро, вы что ответите?
3: Доброе утро, я думаю, смс-сообщение.
0: Не об смс-ках речь, но версия отличная. Далеко пока что, давайте подумаем. Доброе утро, вы что ответите?
4: Доброе утро, Дмитрий. Мой ответ – домашний телефон.
0: Неплохо, но мимо. О другом речь, спасибо. Еще раз повторю невероятный вопрос. Сегодняшний 10 лет назад это использовали больше половины из нас, а сейчас менее 10%. Что это? Как вы думаете? 25-07-021. Звоните, если есть подходящие варианты. Удачи. 25-07-021. Сейчас на радио Мегаполис Анна Романова с гороскопом.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Астрологический прогноз.
7: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя разумных шагов. В некоторых делах придется взять паузу. Возможно, серьезное противостояние с родственниками или партнерами. Тельцы, время перемены, роста, но и большой траты сил. На конец недели желательно запланировать полный отдых или начало отпуска. Близнецы, привычные дела замедлятся, но не все же бежать вперед. Это время насладиться результатами своего труда и побыть немного в спокойствии. Раки, для прорыва потребуется воля и дисциплина. Если же напрягаться не хочется, то не планируйте больших дел. Неделя будет хороша и без них. Львы, темная полоса позади. На этой неделе все будет удаваться. Оглянувшись назад, вы сможете проанализировать ошибки и извлечь из них хороший урок. Девы, вы увидите результаты своих усилий. Это неделя расцвета уверенности и новых планов. Объединяйтесь с надежными партнерами. Весы, настало время делить зерна от плевел, то есть суть и смысл от ненужной шелухи. Это неделя отказа от дел, которые не ведут вас к росту и пониманию. Скорпионы, вы получите то, что хотели, но цена может оказаться слишком высокой. В течение недели будет несколько ситуаций непростого выбора. Стрельцы, неделя ослабления интуиции, потеря связи с близкими или партнерами. Вы окажетесь на перепутье без понимания дальнейших действий. Козероги, неделя призывает к поездкам и командировкам. Вы почувствуете себя максимально активными и способными на серьезные решения и большие дела. Водолеи, пришло время разбираться со старыми семейными проблемами, чего бы они ни касались. Не бойтесь перемен, даже резких, они будут полезными. Рыбы, возможны ссоры и потери, но вы увидите, что они уносят только то, что было вам не нужно. Смело принимайте перемены и работайте на будущее.
8: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 9.22 в Самаре, радио Мегаполис, всегда хорошая музыка, за окном уже плюс 29 градусов до 37 днем ожидается. Вернемся скоро к невероятному вопросу, а сейчас на 103.6 FM с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Витрины модных кафе Токио, Нью-Йорка и Берлина массово окрасились в ярко-фиолетовый цвет. Крупные российские города тоже постепенно подхватывают этот тренд. Речь про убе. Это экзотический корнеплод родом из Филиппин. Жителям Азии он заменяет привычную нам картошку. Его мякоть имеет фантастический фиолетовый оттенок, а вкус совершенно не похож на картофельный. Кондитеры и бариста описывают его как нежное сочетание сладкой ванили, сливок и легкого орехового послевкусия. Убе мягкий, приятный и понятен абсолютно каждому с первой пробы. Из него делают необычное мороженое, пирожные и, конечно, убе-латте красивого сиреневого цвета. Кофе в нем, кстати, чаще всего нет. Порошок корнеплода просто смешивают с горячим молоком. Если во время прогулки в кофейне нам встретится этот сиреневый напиток, предлагаю попробовать.
4: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
7: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
8: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио Мегаполис.

0: 9:29 в Самаре. Мы возвращаемся к невероятному опросу на радио Мегаполис. 10 лет назад это использовали больше половины из нас, а сейчас менее 10%. А что это, как вы думаете? 25-07-021, по этому номеру принимаю ваши варианты. Пора их послушать. Доброе утро. Послушаем вас.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Я думаю, что это факс.
0: Факс. Ну, со средством связи то, о чем мы говорим, связано, простите за тавтологию, но точно не о факсе речь. Доброе утро, вы что ответите?
2: Здравствуйте. Моя версия – это календарь отрывной.
0: 10 лет назад использовали больше половины из нас, а сейчас менее 10%. А что изменилось-то? Лет 50 назад, возможно, гораздо большее количество людей. Неожиданная версия, очень оригинальная, но мимо. Не отрывной календарь. Спасибо, подумаем. Доброе утро, слушаю вас.
3: Доброе утро. Может быть, фотоаппарат?
0: Не о фотоаппарате речь. Поразмышляем еще, спасибо. Доброе утро, ваш ответ?
4: Может быть, пейджер.
0: Слушайте, ну 10 лет назад, это какой у нас? 2016
3: ну, да,
0: год,
3: да,
0: какие там
3: да,
0: пейджеры.
3: Да, да, да, да.
0: Подумаем, спасибо. Алло, доброе утро, слушаю вас.
5: Алло, доброе утро, может быть, кнопочный телефон, либо проводные наушники.
0: Ни то и ни другое. Давайте подумаем, спасибо. Доброе утро, вы что ответите?
6: Дмитрий, доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, это звонки бесплатные.
0: Принимается как вариант, но речь не о них, спасибо. Но со смартфонами это связано. 10 лет назад это использовали больше половины из нас, а сейчас менее 10%. Связано со смартфоном. Что это? 25-07-021. Звоните, если появилась идея. Удачи вам. Сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
7: Здравствуйте. В Самарской области этим утром около 2 часов действовало предупреждение о ракетной опасности. Работали сирены, ограничивалась работа мобильного интернета. Самарский аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов. Сейчас в Курумыче задержан вылет примерно 10 рейсов. Самарский элеватор официально признали объектом культурного наследия. Соответствующий приказ выпустила госинспекция по охране памятников. Снос сооружения полностью исключен, на прилегающей территории запрещено капитальное строительство. В России набирает обороты новая схема мошенничества. Аферисты звонят под видом сотрудников маркетплейсов и заявляют, что у покупателя истек срок бесплатного хранения заказа. Чтобы отменить доставку или избежать лишних списаний, они просят назвать код из СМС, который на самом деле дает доступ к личному кабинету пользователя. Схема рассчитана на активных покупателей, не всегда помнящих статус своих заказов, передает Самарская газета. Минпромторг поддержал введение бесплатной парковки для покупателей отечественных автомобилей. В министерстве сочли целесообразной инициативу депутатов. Льготу предлагают давать пока лишь на 1 год с момента первой регистрации купленной отечественной машины. Кроме того, Минпромторг готов составить список моделей, которые смогут парковаться бесплатно.
0: Прогноз погоды. В Самаре переменная облачность. Сегодня ожидается преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Местами порывы до 16-21 метров в секунду. Температура днем 35-37 градусов. Сейчас в Самаре плюс 29.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
9: Радио «Мегаполис».

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это Радио Мегаполис.
1: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотел

0: Кажется, сегодня долго будем разгадывать мой невероятный вопрос на радио Мегаполис. На часах уже почти без 20:10. Полчаса примерно продолжается игра. Повторю, невероятный вопрос. 10 лет назад это использовали больше половины из нас, а сейчас менее 10%. Выяснили мы уже к этой минуте, что связан правильный ответ со смартфоном. Так о чем же идет речь? Чем мы пользовались 10 лет назад чаще, нежели сегодня? 25-07-021 – номер для ваших вариантов. Доброе утро, какая версия у вас?
1: Алло, здравствуйте, я думал, может быть, это ММС-ки, сообщение.
0: Другое что-то прячется у нас в нейронном опросе, ищем дальше, спасибо. Доброе утро, ваш ответ?
2: Здравствуйте. А может быть, это карта памяти?
0: Карта памяти? Используете сейчас карту памяти в смартфоне с вами?
2: Сейчас нет.
0: А 10 лет назад? Ну да, 10 лет назад они были популярнее. Это правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Именно о карте памяти в смартфоне шла речь. Ну, можно было сказать, еще слот для карты памяти в смартфоне, который используется по назначению. Раньше, помните, да, хранили мы на этих картах фото, скачивали фильмы, но сейчас ситуация изменилась. Память в смартфонах много стало. В помощь нам облачные сервисы, стриминги всякие. Как зовут вас?
2: Артем.
0: Артем, поздравляю с победой, молодец, блестяще разгадали. И получаете 2 билета в кинотеатр «Синема Парк» с победой.
2: Спасибо, ура. У-ху! Я Артем, из города Самара, с улицы Бакинской. Задал невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос на радио Мегаполис задам завтра утром. Как обычно, после 9 участвуйте, разгадывайте и тоже побеждайте. Удачи.
3: Реклама. Добрый.

0: 373-2010.
1: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
2: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Посмотрим, какая обстановка сейчас на самарских дорогах. Есть местами затруднения. В целом на 4 балла загружено движение по данным Яндекс.Карт. 10-минутная пробка на Южном шоссе от поста ГИБДД до улицы Авроры. Скорость потока там не превышает 15 км в час. На Заводском шоссе потерять можно минут 6-7. От проспекта Кирова до Кабельной затор километровый. На Демократической от 11-й линии до Георгия Димитрова 5-минутное затруднение. Такая же история на Соколова от Лесной до Новосадовой.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис 103.6 FM, 9 часов 46 минут Самаре. Катю Григорьеву прямо сейчас встречаем на радио Мегаполис.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июля – профессиональный праздник у проводников в мир госуслуг, работников МФЦ. Он приурочен к дате вступления в силу закона о многофункциональных центрах в 2010 году. МФЦ также известны под брендом «Мои документы». Они бесплатно предоставляют сотни услуг. Например, там можно зарегистрировать недвижимость и бизнес, оформить пенсии и пособия, получить паспорт, загранпаспорт и права, записать ребенка в детский сад и школу, и даже организовать досуг. Так что у работников МФЦ высокая нагрузка и большой объем работы. Один сотрудник и паспортист, и пенсионник, и регистратор. Кроме того, законы постоянно меняются, и необходимо регулярно знания обновлять. А еще существует дресс-код, система оценки качества работы и дисциплинарные взыскания. По опросу известной сети составлен портрет идеального специалиста МФЦ. И он такой – отзывчивый, доброжелательный, вежливый и компетентный. И, конечно, стрессоустойчивый.
4: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: 9.59, Самарин, радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. Через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Дяди, тети, очень важно!

0: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, плюс 29 на улице, днем до 35-37 градусов, преимущественно без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В России выросли госпошлины для иностранных граждан. Как рассказали в МВД, по новому закону оформление многократной визы стоит 6 тысяч рублей, приглашение на въезд – 8 тысяч. Выдача вида на жительство подорожала до 30 тысяч рублей, а разрешение на временное проживание – до 15 тысяч. Также выросли пошлины за разрешение на работу, оформление гражданства и другие миграционные услуги. От уплаты некоторых пошлин освобождаются иностранцы, которые заключили контракт в Минобороны от одного года. «АвтоВАЗ» временно остановил производство. Предприятие ушло в традиционный корпоративный отпуск до 16 августа. В этот период планируется модернизация производственных линий. На эти работы направят более 370 миллионов рублей. Большая часть мероприятий связана с подготовкой к запуску производства новой «Лады Азимут». В частности, установят манипулятор для монтажа лобового стекла, запустят систему автоматического нанесения клея мастики и проведут другие технические работы. Кроме того, завод продолжит подготовку к расширению модельного ряда. В том числе начнутся работы, связанные с выпуском «Лады Гранты» с автоматической коробкой передач. Как ожидается, эта модель поступит в продажу в следующем году. В Самарской области введен запрет на проезд тяжелых грузовиков по трассам федерального значения. Он

0: Действует с 10 утра до 10 вечера из-за жары. Водителям грузовиков рекомендовано учитывать ограничения при планировании маршрутов. При температуре воздуха выше плюс 32, верхний слой асфальта размягчается, тяжелый грузовик может продавить покрытие. Правила на федеральных трассах могут быть разными. В одном регионе порог может быть 10 тонн на ось, в другом – ниже или выше. В Самарской области возможны сбои в поставках товаров с маркетплейсов. Часть заказов может быть повреждена, а сроки доставки увеличатся. Законодательство о защите прав потребителей предусматривает, что возврат денег за уже купленный товар может быть обязанностью как продавца, так и платформы маркетплейса. Клиент имеет право потребовать возврата средств или замены товара независимо от обстоятельств. Если система не отменит заказ автоматически, покупатель может обратиться с жалобой на просрочку доставки. В таком случае ответственность за задержку ложится на продавца. Каждый пятый россиянин ежедневно испытывает стресс на работе. Об этом говорится в исследовании компании «Форма». По их данным, главными причинами стресса сотрудники назвали большую нагрузку, жесткие сроки выполнения задач и неопределенность в работе. Многие также жалуются на шум в офисе и нехватку времени для личной жизни. Чаще всего стресс испытывают работники сферы торговли, реже всего специалисты в IT. Причем молодые сотрудники до 25 переживают из-за работы чаще, чем люди старшего возраста. Чтобы справиться со стрессом, большинство опрошенных предпочитают выйти на свежий воздух или сделать перерыв на чай или кофе. Доллар на сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек.
1: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Сегодня в Самаре переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16-21 метра в секунду. Температура днем до 35-37 градусов. Сейчас в Самаре плюс 29.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Личная музыка для рабочего настроения на радио Мегаполис. Самаре 10 часов 12 минут на 103.6 FM. Автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Современные электромобили бесшумны, и большинство брендов решают эту проблему искусственно. Они синтезируют через динамики фальшивый рокот выхлопных систем. Британская марка Bentley готовит к осенней премьере свой первый электрокроссовер Туркаль, и там посчитали такое цифровое подражание мовитоном. Инженеры детально изучили звуковой профиль своего классического мотора V8 и в ходе аудиозамеров попытались понять природу породистого автомобильного рокота. Выяснилось, что эмоциональный отклик у водителя вызывает вовсе не сам механический тон выхлопа, а его ритмическая структура. А такт работы двигателя внутреннего сгорания совпадает с ударом бас-бочки. В итоге родилась концепция динамической симфонии. Электрокар будет отвечать на педаль газа живым барабанным соло. Его дополнит глубокое звучание альта и бас-гитары. Интенсивность музыки напрямую привязана к разгону. Звукорежиссеры сознательно отказались от идеального компьютерного бита. В аудиодорожку заложили едва заметные ритмические несовершенства, ведь живой музыкант не играет с точностью метронома. Именно эти погрешности рождают эмоцию. Но для консервативных владельцев функцию оркестра под капотом можно будет полностью отключить и наслаждаться абсолютной тишиной. Истинный люкс — это всегда свобода выбора.
1: Реклама.

0: 8-7-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мегапорт.

0: На радио «Мегаполис» «Золотые хиты». В Самаре 10 часов 22 минуты. С вами Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю хорошего утра понедельника. На календаре 27 июля. Сейчас за окном плюс 29 градусов. Обещаю днем до 35-37. Преимущественно без осадков. На 103.6 FM мы сейчас послушаем с вами Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Иногда мы ловим себя на мысли: сейчас я поступаю точь-в-точь, как моя мама. И это не просто воспитание или привычка. Наша связь устроена гораздо глубже, буквально на клеточном уровне. Ученые из Калифорнийского университета исследовали ткани мозга здоровых людей разных возрастов и пришли к поразительному выводу. Почти у 80% из нас в голове живут чужие клетки, чаще всего материнские. Они проникают туда еще до рождения и остаются на всю жизнь. Передовые тесты подтвердили, эти клетки нашли даже у 90-летних мужчин. Биологи называют это микрохимеризмом. Но самое невероятное, мамины клетки не просто гостят в нашей голове. Попадая в мозг ребенка, они трансформируются. В молодости они превращаются в полноценные нейроны, а в старости становятся клетками иммунной защиты. То есть чужая биологическая копия всю жизнь помогает нашему мозгу работать и развиваться. Правда, ученые шутят, в редких случаях это могут быть клетки старшего брата или даже бабушки. Но мамин след главный. Так что, когда вы чувствуете поддержку близких за тысячи километров, вам не кажется, мама действительно всегда в вашей голове. В самом прямом научном смысле слова.
1: Реклама.
4: Добрый!

0: 8-373-2010.
1: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть. Пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио.

0: 10:32 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, на улице плюс 30 градусов, впереди на 103.6 FM подробный прогноз погоды на сегодня, а сейчас на радио Мегаполис, коротко о свежих новостях, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов в России подписал президент Путин. Среди прочего, иностранцы будут обязаны содержать себя и членов семьи на уровне не ниже регионального МРОД, где они работают. Пик жары в Самарской области придется на ближайшие сутки. Местами столбики термометров могут достигать 40 градусов. Существенных осадков не ожидается. Медики рекомендуют избегать солнца с 11 до 3 часов дня, носить головные уборы, пить больше воды. В госавтоинспекции советуют водителям не оставлять в машинах детей и животных. Прокуратура попросила отправить блогера из Тольятти Валерию Чекалину под домашний арест и возобновить рассмотрение ее уголовного дела, об этом сообщает агентство ТАСС. Чекалина, известная как Лерчик, обвиняется в совершении незаконных валютных операций. Черногория отменит безвизовый въезд для россиян и белорусов с ноября. Правительство страны опубликовало проект соответствующего документа. Из него следует, что граждане России и Белоруссии смогут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября. В стране они пока могут находиться без визы до 30 дней. Билеты на электричке можно будет возвращать онлайн, рассказали в Минтрансе. Такая опция будет доступна с 1 сентября через сайт или мобильное приложение перевозчика. Раньше сдать билет на электричку можно было только в кассе.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре. В течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду. Местами порывы до 16-21 метра в секунду. Температура днем до 35-37 градусов. Сейчас в Самаре плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
0: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
2: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
4: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
5: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: letgo. Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
1: Куда поедем?
0: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
1: Отлично, я за.
2: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Bye-bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours. You don't know me anymore. I'm on the way up, look at the ground. I won't wait up, not coming down from this.
6: Got a new vibe with this.

0: Самаре 10 часов 47 минут, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. А сейчас на 103.6 FM с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июля 1853 года в Житомире родился Владимир Короленко, автор пронзительных повестей «Дети подземелья» и «Слепой музыкант». Он был еще и журналистом и известным правозащитником. Современники называли его адвокатом слабых и угнетенных и совестью эпохи. Отец писателя был судьей с безупречной репутацией, и обостренное чувство справедливости передалось и сыну. В царской России Короленко участвовал в народнических движениях и пережил политическую ссылку и тюрьму. Но и после революции критиковал власть, открыто выступал против красного террора большевиков и спасал людей от расстрелов ЧК без суда. Такой Короленко не нравился советской власти, но известного писателя не трогали. Он умер в Полтаве в 1921 году задолго до политических репрессий. Хранительницами литературного наследия отца стали две его дочери. Музеи писателя есть в Полтаве и в России, на Кубани, в хуторе Джанхот. В 80-е годы 19 века Короленко ездил в США. Итогом стал виртуозно написанный рассказ «Без языка» о русских крестьянах-эмигрантах, которые поехали за свободой в Америку. Рассказ глубокий, грустный, смешной и ироничный.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 11 часов 2 минуты, на улице плюс 34 градуса, днем до 35-37, преимущественно без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Самарский элеватор официально признали объектом культурного наследия. Соответствующий приказ выпустила госинспекция по охране памятников. Снос сооружения полностью исключен. Любые работы теперь ограничены исключительно реставрацией, благоустройством и археологическими исследованиями. Элеватор находится около Хлебной площади. Его возвели более 40 лет назад в стиле брутализм. Он представляет собой сооружение из двух цилиндрических башен-хранилищ. По словам специалистов, это был первый вертикальный элеватор в Советском Союзе. Здание не имеет аналогов. Площадка под элеватором находится в частной собственности. В феврале 23-го собственник предпринял попытку сноса здания для строительства жилищного комплекса. Работы остановили после вмешательства общественности и депутатов. Теперь на прилегающей территории самарского элеватора запрещено капитальное строительство, прокладка инженерных сетей и размещение рекламных конструкций. В Самарской области действует предупреждение об экстремальной жаре. Сегодня местами по региону до плюс 40. Аномально высокая температура продержится до конца дня. Сотрудники экстренных служб рекомендуют жителям по возможности ограничить пребывание на улице в пиковые полуденные часы, воздерживаться от чрезмерных физических нагрузок и строго контролировать питьевой режим. Предстоящей ночью прогнозируются грозовые дожди. Завтра жара чуть спадет, ожидается плюс 25-30 градусов. 11 детей погибли на водоемах Самарской области с начала купального сезона. Статистика резко выросла по сравнению с прошлым годом, когда было зафиксировано 7 трагических случаев среди несовершеннолетних на воде. Руководитель Центра поиска людей Владимир Рябов отмечает, что общее число происшествий на воде к середине июля достигло 26 инцидентов. Основными причинами трагедии остаются отсутствие контроля со стороны взрослых и купание в необорудованных местах, где дно не обследовано водолазами, а течение представляет скрытую угрозу даже для опытных пловцов. «Ладу Гранту» оснастят автоматической коробкой передач. Подготовка к запуску модели уже началась. На автомобиль установят вариатор от флагманской «Весты». Для переноса трансмиссии на более бюджетную

0: Модель потребовались как доработки корпуса агрегата, так и кузова автомобиля. В серию Гранта с автоматом поступит в 2027 году. Россияне оценили свое счастье на работе в 4 балла из 10. Об этом говорится в исследовании сервиса ХХРУ. Самыми довольными своей работой оказались жители Татарстана и Башкортостана. Самые низкие оценки дали респонденты из Самарской области. Среди профессий наиболее высокий уровень удовлетворенности своей работой показали специалисты по работе с персоналом. Реже всего о счастье на работе говорили сотрудники сферы продаж и обслуживания клиентов. Главными условиями для удовлетворенности работой большинство россиян назвали достойную зарплату, хорошее руководство, поддержку коллег и баланс между работой и личной жизнью. Доллар на сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей и 89 копеек.
1: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Сегодня в Самаре переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный – 6-11 метров в секунду. Местами порывы до 16-21 метров в секунду. Температура днем – до плюс 35-37. Сейчас в Самаре плюс 34.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Мегаполис.

Apple-диско-машин на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего настроения вашей компании. Дмитрий Рожков. Удачного вам легкого понедельника. Сегодня 27 июля. Из музыки далее одна из новых песен «Эрос Рамазотти» и группа «Любе» «Скворцы» прямо сейчас на радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио

0: Легендарная и любимая многими из нас «Металлика» на радио «Мегаполис». Золотые хиты в Самаре половина двенадцатого в продолжение часа на 103.6 FM. Снова только музыка на протяжении почти 15 минут. На подходе Алекс Уоррен со свежим суперхитом «Fever Dream». Сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Владельцам российских автомобилей могут разрешить парковаться бесплатно. Идею депутатов поддержали в Минпромторге. Если норму узаконят, то россияне, которые купили новую отечественную машину, смогут бесплатно пользоваться платными городскими парковками в течение года после покупки. Сотрудники автобазы ушли в ежегодный корпоративный отпуск. Он продлится 3 недели. В этот период планируется модернизация производственных линий. 11 детей погибли на водоемах Самарской области с начала купального сезона. Статистика резко выросла по сравнению с прошлым годом, когда было зафиксировано 7 трагических случаев среди несовершеннолетних. В Самарской области действует предупреждение об экстремальной жаре. Местами по региону ожидается до плюс 40. Аномально высокая температура продержится до конца дня. Сотрудники экстренных служб рекомендуют жителям по возможности ограничивать пребывание на улице в пиковые полуденные часы. Россияне оценили свое счастье на работе в 4 балла из 10. Об этом говорится в исследовании сервиса HeadHunter. Самые низкие оценки при этом дали респонденты из Самарской области. Среди профессий наиболее высокий уровень удовлетворенности своей работой показали специалисты по работе с персоналом.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Местами порывы до 16-21 метра в секунду. Температура днем до 35-37 градусов. Сейчас в Самаре плюс 35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Даниэл Паутер на радио «Мегаполис». Там, где музыка прежде всего и где через минуту примерно зазвучат хиты, проверенные временем. Из золотой коллекции радио «Мегаполис». В этой подборке у нас Avicii, «Wake Me Up», Sky, Atsonic и Sam Brown.
1: Реклама.

0: 8-7-3-7-3-20-10.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, на улице плюс 34. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Ситуация с топливом на АЗС в регионах России стабилизируется. Работает больше заправок, а очередей стало меньше, сообщил глава Минэнерго Сергей Цивилев. Положительная динамика наблюдается в Татарстане, также нормализуется топливный рынок в Саратовской области. Ведется работа по насыщению внутреннего рынка, учитывая специфические нужды каждой области, сообщает агентство ТАСС. Министр отметил, что региональные власти несут ответственность за реализацию принятых решений и рекомендаций. Они также могут вводить временные ограничения для более эффективного обеспечения топлива граждан и бизнеса. Экстремальная жара накрыла Самарскую область, ее пик придется на сегодня. Местами по региону воздух прогреется до плюс 40. Существенных осадков не предвидится. Уровень погодной опасности повышен до оранжевого. В госавтоинспекции советуют водителям избегать дальних поездок в пик жары с 11 до 17 часов и иметь в дороге запас воды. В регионах Поволжья введен запрет на проезд грузовиков по трассам федерального значения. Он действует с 10 утра до 10 вечера из-за жары. При температуре воздуха выше плюс 32 верхний слой асфальта размягчается, тяжелый грузовик может продавить покрытие. Правила на федеральных трассах могут быть разными. В одном регионе порог может быть 10 тонн на ось, в другом – ниже или выше. В Самаре с помощью комплекса видеофиксации выписали штрафов на 3 миллиона рублей за парковку на газонах. Проект автоматической фиксации реализуется с мая. Сейчас комплексы фиксируют парковку на газонах, размещение транспорта у контейнерных площадок, а также наличие мусора во дворах в промышленном и Кировском районах. Информация о нарушениях автоматически загружается в систему электронной ЖКХ, затем ее рассматривают в госжилинспекции, и нарушитель получает штраф. «АвтоВАЗ» планирует выпустить «Ладу Гранту» с автоматической коробкой передач в 2027 году. Подготовка к запуску модели уже началась. На автомобиле установят вариатор от флагманской «Весты», сообщает портал «АвтоВзгляд». Ожидается, что такая коробка передач будет работать только в паре с 90-сильным бензиновым двигателем. «Гранта» остается самым продаваемым автомобилем в России по итогам июня этого года. Российский футбольный союз снял с крыльев советов запрет на регистрацию новых игроков, об этом сообщается на сайте РФС. Ограничения были наложены на самарский клуб в конце мая из-за долга перед «Зенитом» за трансфер нападающего Ивана Сергеева. Крылья с этим долгом рассчитались. В минувшие выходные крылья советов стартовали в новом сезоне РПЛ. Самарцы в гостях сыграли в ничью 0-0 с московским «Динамо». Акрон меж тем в Самаре пропустил 5 безответных мячей от «Зенита». Главный тренер тольяттинцев Зржан Благоевич после матча заявил, что не ожидал такого результата. По мнению специалиста, его подопечные слишком уважительно относились к сопернику на поле, а также не показали.

0: показали того, что делали на сборах. Доллар на сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей и 89 копеек.
1: Радио Мегаполис о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». 28 июля во вторник в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный 3,8 метров в секунду, температура воздуха нынешней ночью до плюс 24, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 36.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудование экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Шер на радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Добрый день. Желаю вам легкого, продуктивного понедельника. На календаре 27 июля. Любителям Гарри Поттера приготовиться. Анна Романова расскажет минут через 5, да даже меньше, минут через 4, кое-что интересное о заклинаниях из легендарной книжной и киносаги. Перед этим послушаем Альваро Солера «Ла Сентура» на радио Мегаполис через пару минут.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений, аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Дяди и тети, очень важно, объявляем распространение.

0: 8-800-263-4.
1: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегасити.

0: Альваро Солер на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Минуты через три. Группа «Звери» на 103.6 FM. А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кому из нас не хотелось сказать «Вингардиум Левиоса» и заставить что-нибудь взлететь? Мир Гарри Поттера подарил нам множество заклинаний, которые, может быть, и не работают, но по ним можно выучить латынь. Сегодня «Гарри Поттера. Заклинания». Одно из самых известных и любимых заклятий саги – как раз «Вингардиум Левиоса», который заставляет предметы парить в воздухе. Это гибрид латыни и английского. «Винг» – крыло, «ардус» на латыни – значит «поднятый вверх», а «левары» – тоже на латыни – значит «поднимать». «Люмос» дословно означает «цветоносный». Это латинское слово «люмен» – «свет», и суффикс «ос», означающий «имеющий что-то в избытке». Чтобы погасить свет, нужно сказать «нокс», что дословно означает «ночь». «Экспеллиармус» имеет латинские корни «экспеллере» – «выбивать», и «арма» – «оружие», что дословно переводится как «выбивать оружие» или «обезоруживать». «Редукто» – это личная форма глагола «редусере», означающего «уменьшать». Дословно оно значит «уменьшаю». «Обливейт» – заклинание стирания или сильного изменения памяти. Оно происходит от латинского слова «обливио» – «забвение». «Империо» – тоже простое латинское слово, которое переводится как «повелеваю». Заклятие заставляло людей и животных делать что-то даже помимо их воли. «Легимилес» – заклинание, позволяющее магу проникать в чужой разум, читать мысли, воспоминания и эмоции. Оно состоит из двух корней. «Легере» – читать, и «менс» в родительном падеже «ментис» – значит «разум» или «ум». Заклинание, которым маги защищали Хогвартс перед Великой битвой, звучит как «фианто дури протега максима». «Фианто» – это искаженное от «фиат», что значит «да будет». «Дури» происходит от слова «дурус», что значит «жесткий» или «крепкий». Заклинание можно перевести как «пусть станет крепким», «пусть укрепится». «Протегу максима» – это дословное латинское «защищаю максимально». Самое известное защитное заклинание в «Гарри Поттере» – «Экспекто патронум». «Экспекто» – «я жду, ожидаю», «патронус» – «защитник» или «покровитель». Дословный перевод – «ожидаю защитника». И что на первом месте? Самое страшное из трех непростительных заклятий, мгновенно обрывающее жизнь без видимых повреждений тела – «Авада Кедавра». Оно не имеет контрзаклятия и не может быть заблокировано. Единственный человек, выживший после него – это Гарри Поттер. Это, наверное, единственное исключение в саге. Заклинание имеет арамейские, а не латинские корни. Роулинг взяла за основу древнее магическое слово «абракадабра». «Абхада Кедабра» означает «исчезни», как это слово, или «пусть». Пусть вещь будет уничтожена.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Мегаполис.

0: Бандалей на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. В продолжение часа на 103.6 FM на протяжении 10 минут только музыка. Бенсон Бун на очереди. Мистикал Мэджикал. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Билеты на электричке можно будет возвращать онлайн, рассказали в Минтрансе. Такая опция будет доступна с 1 сентября через сайт или мобильное приложение перевозчика. Раньше сдать билеты на электричку можно было только в кассе. В России стремительно растет число детей с ожирением. Лишний вес и ожирение встречается у 25-30% школьников. Специалисты считают, что всему виной частый стресс, малоподвижный образ жизни и доступность фастфуда. Температура в Волге достигла 26 градусов. До такой отметки вода прогрелась в районе Сызрани. Причиной стала аномальная жара, установившаяся в регионе. На Куйбышевском водохранилище у Тольятти температура воды достигла 24 градусов. В районе Самары вода чуть прохладнее, плюс 23 градуса. Уже завтра в регион придут дожди и грозы, жара начнет отступать. На следующей неделе в мировой прокат выйдет новый фильм о Человеке-пауке. Аналитики считают, что он может стать главным конкурентом «Одиссеи» Кристофера Нолана. В России блокбастер перенесли на месяц ради фильма «Последний богатырь Колобок».
0: На радио Мегаполис прогноз погоды на завтра. Во вторник, 28 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 22-24. Завтра днем 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 36.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Это Sting на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где через пару минут примерно зазвучат наши любимые хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио Мегаполис. В этом отрезке Dido, White Flag, My Favorite Game от Cardigans и группа Queen.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Дом у «Космопорта-2» сдан!
4: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
3: Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас.
4: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
2: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Дайдо в золотой коллекции радио «Мегаполис». Далее на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра и затем пятерка лучших песен о любви, в том числе романс группы «Пицца». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту уже зазвучит музыка, понятная без слов.
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
2: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
3: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
4: 373-2010.
5: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. В России за 5 лет детей с лишним весом и ожирением стало больше почти на треть. Специалисты считают, что всему виной частый стресс, малоподвижный образ жизни и доступность фастфуда. Отсутствие физической активности замедляет обмен веществ, а вместе с этим уменьшается мышечная масса, зарастая жировой. В 2025-м, по данным статистики Минздрава, ожирение было выявлено почти у 500 тысяч школьников. Также особую тревогу вызывают повышенный риск развития диабета, сердечных заболеваний и злокачественных образований у молодежи, которые возникают из-за роста ожирения. Стала известна причина крупного пожара на месте массовой аварии на трассе М5, которая произошла 18 июля в Сергиевском районе. Тогда водитель грузовика «Аман» протаранил стоявшую из-за проводившихся дорожных работ «Шкоду Октавию». После удара легковушка влетела в «Хёнде», а та столкнулась со «Шкодой Кодиак». Все четыре автомобиля выгорели полностью. Причиной крупного пожара стали канистры с бензином в салоне «Шкоды Октавии». В результате аварии погибли три человека, в том числе двое детей. Владельцам российских автомобилей могут разрешить парковаться бесплатно. Идею депутатов поддержали в Минпромторге, сообщает агентство РИА. Если норму узаконят, то россияне, которые купили новую отечественную машину, смогут бесплатно пользоваться платными городскими парковками в течение года после покупки. С такой инициативой в конце июня выступили в партии «Новые люди». В Минпромторге заявили, что готовы определить список авто, на которые может распространяться льгота. При этом в Минтрансе предупредили, что такая мера может привести к нехватке парковочных мест и снижению доходов от платных парковок. Температура Волги достигла 26 градусов. До такой отметки вода прогрелась в районе Сызрани. Причиной стала аномальная жара, установившаяся в регионе. На Куйбышевском водохранилище у Тольятти температура воды достигла 24 градусов. В районе Самары вода чуть прохладнее, плюс 23 градуса. До конца сегодняшнего дня в регионе действует предупреждение об экстремальной жаре. Местами ожидается до плюс 40. Сотрудники экстренных служб настоятельно рекомендуют жителям по возможности ограничить пребывание на улице в пиковые полуденные часы. Уже завтра в регион придут дожди и грозы, жара начнет отступать. К концу рабочей недели ожидаются комфортные плюс 19-24 градуса. При пятидневной рабочей неделе в следующем году россияне будут отдыхать 118 дней. Такие предварительные данные содержатся в проекте производственного календаря. Об этом сообщает агентство РИА. Уточняется, что документ носит предварительный характер и будет окончательно утвержден осенью. Во втором полугодии 2026-го нас ждут две короткие рабочие недели – в начале ноября и в конце декабря. Это обусловлено праздниками – Днем народного единства, который отмечается 4 ноября, и Новым годом. Доллар на сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. Во вторник, 28 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, 3,8 метров в секунду. До плюс 24 ближайшей ночью, завтра днем плюс 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 36.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис». 5 песен о любви на радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 36 градусов. Во вторник, 28 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 24. Завтра днем в Самаре плюс 26-28 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка
2: вашего сердца. Радио «Мегаполис».
1: Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

0: 8-373-2010.
1: Только в магазине «Миндаль». Форель шоковой заморозки 699,99 за килограмм. Скорее приезжай, выбирай и покупай свою рыбку. Форель шоковой заморозки по шоковой цене. «Миндаль» шокируем ценами, но очень приятно.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». 28 июля во вторник в нашем городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 3,8 метров в секунду, плюс 24 ночью, завтра днем плюс 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 36.
1: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинский центр.

0: 8-7-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мегапод.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 36 градусов. Во вторник, 28 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 24. Завтра днем в Самаре плюс 26-28 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
3: Золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
4: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. Во вторник, 28 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, 3,8 метров в секунду. До плюс 24 ближайшей ночью, завтра днем плюс 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 36.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ, нет головной боли в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.
6: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Медаль».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 36 градусов. Во вторник, 28 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 24. Завтра днем в Самаре плюс 26, 28 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». 28 июля во вторник в нашем городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду, плюс 24 ночью, завтра днем плюс 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 33.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ-вертикаль, третий этаж.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 33 градуса. Во вторник, 28 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 24. Завтра днем в Самаре плюс 26-28 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте.

0: 63.ру.
1: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегаполис.
4: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
5: Спонсор золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
6: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: В Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. Во вторник, 28 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, 3,8 метров в секунду. До плюс 24 ближайшей ночью, завтра днем плюс 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 33 градуса.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис». Open up your eyes.

0: 8-7-3-7-3-20-10.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у «Космопорта-2» сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
3: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
4: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
5: Куда поедем?
4: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
5: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Дяди, тети, очень важно!

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 33 градуса. Во вторник, 28 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 24. Завтра днем в Самаре плюс 26-28 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». 28 июля во вторник в нашем городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду, плюс 24 ночью, завтра днем плюс 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 33.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: место.
1: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Etelica.ru.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой или возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Кому из нас не хотелось сказать «Вингардиум Левиоса» и заставить что-нибудь взлететь? Мир Гарри Поттера подарил нам множество заклинаний, которые, может быть, и не работают, но по ним можно выучить латыни. Сегодня «Гарри Поттера. Заклинания». Одно из самых известных и любимых заклятий саги как раз «Вингардиум Левиоса», который заставляет предметы парить в воздухе. Это гибрид латыни и английского. «Винг» – крыло, «ардус» на латыни значит «поднятый вверх», а «левары» тоже на латыни значит «поднимать». «Люмос» дословно означает «цветоносный». Это латинское слово «люмен» – «свет» и суффикс «ос», означающий «имеющий что-то в избытке». Чтобы погасить свет, нужно сказать «нокс», что дословно означает «ночь». «Экспелиармус» имеет латинские корни «экспеллере» – «выбивать» и «арма» – «оружие», что дословно переводится как «выбивать оружие» или «обезоруживать». «Редукто» – это личная форма глагола «редусере», означающего «уменьшать». Дословно оно значит «уменьшаю». «Обливейт» – заклинание стирания или сильного изменения памяти. Оно происходит от латинского слова «обливио» – «забвение». «Империо» – тоже простое латинское слово, которое переводится как «повелеваю». Заклятие заставляло людей и животных делать что-то даже помимо их воли. «Легимелес» – заклинание, позволяющее магу проникать в чужой разум, читать мысли, воспоминания и эмоции. Оно состоит из двух корней. «Легере» – читать, и «менс» в родительном падеже «ментис» – значит «разум» или «ум». Заклинание, которым маги защищали Хогвартс перед Великой битвой, звучит как «фианто дури протега максима». «Фианто» – это искаженное от «фиат», что значит «да будет». «Дури» происходит от слова «дурус», что значит «жесткий» или «крепкий». Заклинание можно перевести как «пусть станет крепким», «пусть укрепится». «Протегу максима» – это дословное латинское «защищаю максимально». Самое известное защитное заклинание в «Гарри Поттере» – «Экспекто патронум». «Экспекто» – «я жду, ожидаю», «патронус» – «защитник» или «покровитель». Дословный перевод – «ожидаю защитника». И что на первом месте? Самое страшное из трех непростительных заклятий, мгновенно обрывающее жизнь без видимых повреждений тела – «Авада Кедавра». Оно не имеет контрзаклятия и не может быть заблокировано. Единственный человек, выживший после него – это Гарри Поттер. Это, наверное, единственное исключение в саге. Заклинание имеет арамейские, а не латинские корни. Роулинг взяла за основу древнее магическое слово «абракадабра». «Абхада Кедабра» означает «исчезни, как это слово» или «пусть». Пусть вещь будет уничтожена.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 33 градуса. Во вторник, 28 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 24. Завтра днем в Самаре плюс 26-28 градусов.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
6: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
7: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 28 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 18 до плюс 23 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио.

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 28 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный при грозе с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 18 до плюс 23 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.
2: Радио Мегаполис. 103,6 FM.

0: 8-7-3-7-3-20-10.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Только в магазине «Миндаль». Форель шоковой заморозки 699,99 за килограмм. Скорее приезжай, выбирай и покупай свою рыбку. Форель шоковой заморозки по шоковой цене. «Миндаль» шокируем ценами, но очень приятно.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Завтра, 28 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный при грозе с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 18 до плюс 23 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов тепла.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Показатель безаварийной езды связан с моделью машины. Свежую историю страховых случаев за второй квартал этого года изучили аналитики маркетплейса Bipro. Наиболее аккуратными оказались владельцы японских внедорожников. Лидеры списка – Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Nissan X-Trail, Mazda CX-5, и к ним присоединился Renault Duster. Высокий коэффициент аварийности у владельцев бюджетных моделей. Первое место занял Chevrolet Lanos. Здесь только 17% водителей имеют чистую страховую историю. В группе риска также Lada Priora, ВАЗ-2114 и Kia Spectra. Такую разницу можно объяснить в том числе возрастом водителей. Новички часто приобретают недорогие подержанные машины или получают их от старших родственников. Недостаток опыта напрямую влияет на количество страховых случаев. С одной стороны, зная эти цифры, мы можем подстраховаться и вовремя перестроиться в другой ряд. С другой, статистика — лишь проекция прошлого. Каким будет этот день на дорогах, зависит исключительно от тех, кто держит руль прямо сейчас.
3: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.
4: Твоего лица глаза, твоего лица рот не забуду никогда, даже если умрет

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вены, повремените с важными начинаниями, вы можете получить информацию, которая изменит ваше мнение. Тельцы, вы окажетесь в положении, когда нужно многое сделать, но нет сил. Позаботьтесь о помощниках. Близнецы, вы можете испытать приступ неуверенности или сомнений. Скорее всего, речь пойдет о карьерных перспективах. Раки, многие вопросы потребуют уточнения. Лучше всего будет составить список того, в чем вы сомневаетесь или от чего нужно избавиться. Львы, значимый день, даже если событий будет немного, вы примете важное для себя решение. Девы, ваши цели могут оказаться слишком размытыми для того, чтобы действовать. Сначала уточните, чего вы хотите добиться. Весы. День иллюзий и обманов. Хоть и не намеренно, но вас могут ввести в заблуждение, или вы сами что-то не так поймете. Скорпионы. Четко обозначайте свой статус и позицию по отношению к окружающим. Это избавит вас от многих проблем. Стрельцы. Понадобится аккуратность и дотошность. Не пускайте ничего на самотек. Козероги. Возможны сложности дома, поломка техники или еще какое-нибудь происшествие. День потребует материальных и моральных вложений. Водолеи. Хороший день для освоения новых методов работы или новых инструментов. Это реально вам пригодится. Рыбы. Мелкие детали окажутся важны, но у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания. Вы рискуете потратить много энергии.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 28 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный при грозе с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 18 до плюс 23 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В представлении не нуждается. Настоящая легенда и хит каждого лета. Теперь по невероятной цене в Миндале. Любимое всеми мороженое от Сампо Гигант. Огромный рожок. 120 граммов. Всего 49,99. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, повремените с важными начинаниями, вы можете получить информацию, которая изменит ваше мнение. Тельцы, вы окажетесь в положении, когда нужно многое сделать, но нет сил. Позаботьтесь о помощниках. Близнецы, вы можете испытать приступ неуверенности или сомнений. Скорее всего, речь пойдет о карьерных перспективах. Раки, многие вопросы потребуют уточнения. Лучше всего будет составить список того, в чем вы сомневаетесь или от чего нужно избавиться. Львы, значимый день, даже если событий будет немного, вы примете важное для себя решение. Девы, ваши цели могут оказаться слишком размытыми для того, чтобы действовать. Сначала уточните, чего вы хотите добиться. Весы. День иллюзий и обманов. Хоть и не намеренно, но вас могут ввести в заблуждение, или вы сами что-то не так поймете. Скорпионы. Четко обозначайте свой статус и позицию по отношению к окружающим. Это избавит вас от многих проблем. Стрельцы. Понадобится аккуратность и дотошность. Не пускайте ничего на самотек. Козероги. Возможны сложности дома, поломка техники или еще какое-нибудь происшествие. День потребует материальных и моральных вложений. Водолеи. Хороший день для освоения новых методов работы или новых инструментов. Это реально вам пригодится. Рыбы. Мелкие детали окажутся важны, но у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания. Вы рискуете потратить много энергии.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: было нетрудно.
1: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

0: Радио «Мегаполис».
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидают.

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.
1: Музыка на радио Мегаполис.

Радио Мегаполис. Oh,

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.